0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

По данным Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность, местами краткочасовые дожди, у особенных районах навальница с порывистым ветром. Температура по ветру до 29 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чекается. У Гродні Вітебску плюс 21-23, у Могилеве Бресте 23-25, у Гомеле до 29 градусов тепла. У Минску сегодня без опадков и до 23 градусов со знаком «плюс».

0: маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. У сапраўднае царства ручной работы і неабсяжнага натхнення, дзе выставачная зала ў цэнтры, майстэрні і філіялы, у раёны цэнтр рамёстваў у мастах. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Пад адным дахам саломапляценне, ганчарства, лозапляценне, выцінанка, чым асабліва ганарацца ў цэнтры, да гэта спіральным пляценнем з травы, загадвае гэтай справай народны майстар Вольга Вайтовіч.
2: Здесь ничего такого волшебного нету. Это обычная трава. Болотная, речная. Это осака, это рогоз, это ситник. Вот июнь, июль, август, сентябрь, октябрь. До первого мороза. Как только первый мороз стукнул, все. Не имеет смысла рвать больше траву.
1: Вядома, есть своя технология того, как эту траву высушить. Как она не капризила и была придатная для плетения разной прыгажосці. А сперша треба траву ровно по классе.
2: И да, есть такой момент, если ее сушить, допустим, на солнце, то она выгорает и становится рыжая, светлая. А если ее сушить в помещении, которое проветривается, она будет зелененькая, она сохранит свой цвет. Мы ее высушили, и вот все, хотим с ней работать. Значит, мы берем водичку, ее замачиваем там буквально 20 минут. Неважно, какая вода, теплая, холодная, просто вода. Замочили ее и начинаем работать.
1: Для поспехового процессу потребна иголка, льняная нитка, часом у залежности от пировах. На авансцену выходит и лазовая стужка.
2: Ее делаю я тоже сама. Нужно заготовить лазу сначала. Желательно такие толстые прутики в диаметре, я не знаю, может сантиметр, полтора, ну, толстые. Потом нам нужно ее ошкурить. Вот, мы ее ошкуриваем, потом расщепляем колунком на 4 части. И тоже станочек такой, такой маленький нож у меня есть, через который я пропускаю вот эту одну из частей. И у нас получается вот такая плоская лента. Мне очень нравится с ней работать.
1: А працавать это плести розное и адметное. От чего вачей потым не одорвать?
2: Это горшочки-шептуны. Это какие-то большие горшочки, которые можно использовать на кухне. Это может быть для лука, это может быть для чеснока, это может быть для конфет, для хлеба, для чего угодно. Разные размеры. Это подносы, конфетницы, печенницы. Разные, разные, разные.
1: Дарэчы, праверана на сабе. Спіральнае пляценне з травы настолькі захоплівае, што пераключыцца на нешта іншае цяжка. І рукі самі цягнуцца да матэрыялу, і фантазія ўключаецца, каб потым атрымаліся шэдэўры. Ну, ці проста тое, што зроблена з душой. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

это забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы 7.1», у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Депутаты Палаты прадстаўнікоў на гэтым тыдні будуць працаваць у выбарчых акругах. Парламентары правядуць асабістыя прыёмы грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб. Інфармацыю аб графіку прыёмаў можна даведацца на сайтах дэпутатаў і райвыканкамаў. Военнослужащие Беларуси и Китая протягивают совместную отпрацовку тактичных навыков в рамках учения «Имкливый орол» 2026. Кадры со стрельбища можно убачить у телеграм-канале Министерства обороны. У планах подразделений у сил специальных операций, скачки с парашютом, работа с беспилотниками, городский и промысловый альпинизм. Маневры протягнутся до конца жнивня. Областные спаборництвы бригад хуткой допомоги пройдут у Могилеве завтра. Как поведомили у Могилевской областной организации Белорусского профессийного союза работников охоты здоровья, 10 команд региона чекают два этапа. Теоретичное тестовое задание для врача хуткой медопомоги альбо фельдшера выездной бригады станции медопомоги. Другая часть пробования практичная. Территории пляжей под особливым контролем правоохранников для гарантования безопасности в зонах отпочинку каля воды узмоцнены патрульные нарады милиции и военнослужащих внутренних войск. Для контроля выкористовываются махчимости систем видеоназирания, квадроциклы, беспилотные летальные аппараты. А кроме того, на подъездах до пляжей ситуацию отсочивают экипажи дяжутой инспекции.

0: По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется переменная облачность, местами краткочасовые дожди, у особенных районах навальницы с порывистым ветром. Температура поветра до 29 градусов тепла. У областных центрах сегодня день чакается. У Гродні Вітебску плюс 21-23, у Могилеве Бресте 23-25, у Гомеле до 29 градусов тепла. У Минску сегодня без опадков и до 23 градусов со знаком плюс.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома про рок. У студії Єва Пламінова і чарговая рок-новинка. Новы студийный альбом Deathbringer немецкого пауэр-метал-гурта Iron Save выйдет 13 листопада. А сегодня мы имеем возможность послушать первый сингл из этого альбома. И он называется Back from the Fires of Hell. И для вокалиста Пита Зилака эта песня имеет особливое значение. Ее название напрямую отсылает до трека Through the Fires of Hell с предыдущего альбома Firestar. У интервью он поделился. Я написал первое слово песни до того, как мне послушать. Ставили диагноз. Затем поэзия перетворилась у горкую реальность. Хотя и не так, как я себе уявлял. Мы прошли про это разом. Тому Through the Fires of Hell – это худшие верши, присвеченные моей жонце, а Back from the Fire – разважание про реальные подеи. Слухаем трек и рушим у глубини рок-философии.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Адчуйце смак жнівеньскіх спасаў у вялікім княстве Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
2: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч і наш магутний EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен «Металлики» Джеймс Хэтфілд – сусветно вядомий колекціянер і стваральнік кастом-автомобіля, у чые проекты выставляюцца ў музеях мастацтваў. Адзін з яго самых вядомых апаратаў – гэта «Форд Купе» 1936 года выпуску, вядомы пад назвай «Жалезны кулак». Под капотом гэтага винтажного хот-рода стоит могутный американский руховик Ford V8. Кузов был занижен вручную, а кожная деталь шасси проходила специальную подгонку у майстернях, каб створить идеальный силуэт классичного американского машинобудования 30-х годов. Джеймс не просто купил эту машину, ее насабисто удельничал у проектования дизайну разом с лепшими кастомайзерами Калифорнии, а потом передал ее в коллекцию своего музея, где она демонстрируется как узор инженерного и дизайнерского мастерства. Слухаем могутный трек от Металлики «For Whom the Bell

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка

0: Реклама на радио столицы.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100 отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону

0: Подъем! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ван Халін, сябры, яны кажуць, трэба не толькі горызантальна рухацца, але ж і вертыкальна. Можна скокаць. Джамп называлась музычная кампазіцыя. А чаму не? Слухай, калі ёсць магчымасць, калі калегі не супраць, ды можна гэта рабіць разам у адным кабінеце на працоўным
2: месцы? Можна, можна хадзіць і дыхаць разам. І развівацца, вось, так, чаму не? Гэта будзе такі тімбілдинг, так бы мовіць, таму чаму не? Не забывайте, что и канапы можно подключить, долучиться.
1: Сегодня это можно робить
2: и поскакать на ее, и все можно. Все можно, все дозволяется.
1: А
2: еще
1: ваш любимый рыжий котик с блакитными вошима попрыгая по канапе, ну, я, наизвычайно, любит это робить, то вось.
2: А коли у вас коллега, мужчина, например, рыжий с блакитными вошима, альбо девчонка, ну, так само котики.
1: Приглядитесь, да, его махчима, это котик в худким часе будет лежать на вашей канапе.
2: Может, канапу сам принеси? Ось, это будет цікаво.
1: Котик с канапой. Сябры, ну а мы с собой принесли так само в эту годину добрую музыку, ну и наши рубрички традиционные. У другой полови часопсы чакаются на протягу всей годины. У нас 40-е думачки будут, спина дел наших назбирается. Ну а пока что, как и обещали, для тех, кто за рулем, информация. Алло. Нечто терминовое?
3: Я спросила тебя, а ты...
1: Слухай, давай поздней. Я за рулем. Ну, сябры, про электрокары. Чарговая новина. Это зараз стыдно, модно. Молодиво. Так, ну
2: эко.
1: И эко.
2: Френдли.
1: Но, слухай, однако есть такое меркование, что за 5 годов это вот электрокары, и они не актуальные становятся. И как батарейку на колах поменять можно заплатить за полову нового автомобиля. А лишь, сябры, я гляжу, вот у нас в указочном лесе все больше и больше этих зеленых нуаров з'являється.
2: Ой, а ты не поддаешься,
1: не,
2: покуль?
1: Не. Покуль, что я на іншым баку. Ну, махчыма, у будучыні. Я прыгледжуюся да гэтай темы. Мне падабаюцца навіны, якія выходзяць. Махчыма, яшчэ некалькі гадоў. І таксама гэты зялёны нумарок будзе і ў мяне. Але ж пакуль, сябры, навіна пра тое, што афіцыйны дыстрыбьютар Чэнган ацаніў электроседан Нево А05 нового поколения. Это первая модель линейки Нево на нашем рынку. И лишь бы там цікавыя. Это бездакорный класс D, амаль 5 метров дажыню, 4785 миллиметров. Некого пластику под карбон у середине. Все строго, як і заявлено, інтер'ер ён атрымаў цёмна-карычневыя устаўкі, цэнтральную кансоль, якая, ну, так, як кажуць, парыць. Угу. Вось. Так, ну, і здаравенныя каляровыя экраны, прыборкі і мультымедыя.
2: Гэта як у пятым элементе. Вось гэтыя машыны, яны ляцелі там яшчэ. Вось тут амаль толькі не хватае, каб паляцеў, не хапае.
1: Так, я в апошний час так само зазираю в салонах этих электрокалоров и гляжу, ось, у меня в детстве телевизора не было с такой диагональю, як там зараз стоять, я такие, так, на во что это робять?
2: Ну, приглядайся, как сыграть на твоих вот этих детячих успоминах.
1: Ну, махчима, я уже, мне сдается, все свои детячие гештальты закрыл, ну, может, не все, а их не так шмат засталося, а лишь мне у сэнсе бяспеки все это так крышечку напружвае. Так вот, сябры, на рулі кнопак столькі, что можно, ну, не ведаю, кіраваць, не адрываючы рук. Вот так.
2: Ну, я нават не ведаю гэта сказаць. Як гэта назваць? Ну, машина, карабель нейкі уже, ну, не так, просто машина.
1: Не просто карабель, а космічны карабель. Так, яшчэ колькі гадоў і паляціце гэты аўтамабіль. Звонку цалкам светодыёдная оптыка B-LED і дыскі R17. Ну, гэта вельмі круто. Што пад капотам? Ну, Ну, там не под капотом, под подлогой. Худшие. Это ж пауэрбэнк на ховах. Угу. Так. Там стоит электромотор на 143 кони. Уявить себе. Батарея Кейтл емистостью амаль 52 кВт-годины обещает запас ходу у 530 км по цикле CLTS. Ну, 530 км. Я удивляю себе, что за цикл такие CLTS. Я еще не потекаюсь. Сябры, когда вы крестаетесь электрокаром, максимум у вас больше информации на этот конт. Для штудённых поездок за города до офиса просмкат повинна хапать на вот узимку. Это наша тема. Для сказочных лесовиков это то, что нам потребно. Ну и заражать всю ночь у дворы больше не треба запасу купить с головой. Я кажуть, ну, сябры, кошт питания, кольки. Кольки каштуя это все 56 900 белорусских рублев. Ну, там по курсе можно подлечить, кольки это отрымливается. Ну и дистрибьюторы кажут, головная задача этой машины зарабить переход с бензину на электричность максимально бесшовным.
2: Бесшовным?
1: Так. Ну, это ты не отчуешь великой розницы. Так, нет.
2: Я это правда. Я отчую.
1: Слушай, ты, может, одразу эту бензиновую историю пройдешь и одразу на электрокар сядешь.
2: Кто ведает? Ну, да расскажи, мне ж цікаво. И что там еще?
1: Так вось, ніяких ритуалов шаманским бубном вокруг розетки не треба. Приехал до дому, уторкнул кабель и стянул гаража, раницей сел и поехал. Все.
2: А мне хотелось, но я все равно могу вокруг. Ну, с бубном-то я могу, ты ведаешь.
1: Не, ну, ты можешь, так.
2: Будешь когда? Ну, я зрозуміла. Ну, давай зараз переведу, подлічу, кольки на что, какие планы мне, як укластися у гэты... Это добрая инвестиция.
1: Чому не? Чому не? Слухай, это вельми зручно. Тебе засталось знайти домик у казачном лесе и электрокар вось тебе.
2: Да, без проблем. Давай!
1: План на будущее у нас уже подрихтован для Евы Пламеновой. Сябры, но у нас еще подрихтованные подказочки в наших роковых думках. Я назявились и в выгляде кружочком. Поглядите, когда ласку, в телеграм-канале Радио Столица. В худким часть мы вернемся. Так само будем огучивать додатковую информацию, как вы догадались, что на проконце годины будем слухать, ну и как вы это еще послухали в якости переможца. Ну а пока что, кто у нас там, Шершень и Зарыцкая, послухаем Wild Side.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сябры, мы так само вам объяснений давать не будем. Это робим, ну, довольно редко. А вось подказки. Подказки, конечно, есть. У нас, яны в разном выгляде. По-перше, в телеграм-канале «Радио Столица». Поглядите, такие стиплые, а лишь по их можно сдогадаться. Что сегодня будет у нас за музычной композицией, уже это наприканцы верховых думачек. И, спадимся, вы сдогадаетесь. У якости проможца послухайте. И такие, вось, это початок тыдня. Вось, я малая чинка. Ну и те, некто из ваших знакомых, коллег, позная, что вы
2: І вам дапаможуть.
1: Так, чаму
2: не? Мы не забараняем, мы дозволяем такое. Главное перемогти. Переможцев не осудить, як вы памятаете. Вось мы только можем вам подказать.
1: Подказать еще можем и у эфира. Тут больше развернутая информация. И по этой развернутой информации, спадзяюся, вы здогадаетесь, ну, уже на 100%, что за гурт, что за композиция. У нас два блоки. Спочатку про гурт, а потом про композицию будем давать вам подказочки. Про гурт. Уперец 1971 по 1976 год коллектив выдал запас 17 синглов, якія увайшли у топ-20 британская хит-парада. По гэтым паказчыку яны перасягнули многие вялікія группы своего часу. Музыканты наумысна писали назвы песен с орфографічнымі помылками. Вы гэта самі убачыце, калі паглядзіце правильный адказ у нашым телеграм-канале. Ну, гэта трошку пазней. Гэта придумал басіст, каб прыцягнуць увагу падлеткаў і прэсы.
2: Трымалася.
1: Так, у назве гэтай кампазіцыі дакладна ёсць гэтыя граматычныя памылкі. Вось так, сябры, што гэта за гурт такім? Ён у нас ужо з'яўляўся.
2: Любяць тут некаторыя твары. Вось, менавіта гэты калектыў. Таму, калі ласка, накідайце сваіх варыянтаў у нашым телеграм-канале пад кружочкам падказкай «Радіо Сталіца». Туды далучайцеся, альбо не забывайцеся, што ёсць і асабісты нумар у телеграм. Нагадаем нумар, нагадаем, так? 996-7002 і код 33.
1: Сябры, хуткім часі вернемся, таму што пенадзён нашых назбіраецца. Пакуль што, калі не памыляюся, «3 Days Grace» паслухаем «Animal I Have Become».

0: кажану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну а мы для вас, сябры, чарговые подказочки про музычную композицию, яка у нас будет у хуткім часе гучать у эфиры в якости правильного отказа. Ну и спадзяемся, вы в якости пераможца это все будете еще слухать. Так, про коллектив мы казали, что на 17 синглов запар за кольки-то 5 годов выпустили. И это синглы у топ-20 британских хит-парадов попали. Некоторые из них были с орфографичными помылками. Наумысно назвы были написаны, как притягнуть увагу подлетковой прессы. Гэты сингл, да речи, и он так само по написанию с помылками. Как эта вся история системы працавала. Ну и эту легендарную композицию музыканты написали у себя за 20 хвилин. 20 хвилин. Это на вот как штучный интеллект. Слухайте, так. А я же говорю, что тогда и не было.
1: Вот. Да?
0: Зараз это робится, там некую темку накидаются, некие слова там и так далее. Ну и худшей. А потом, когда выправление некоторое есть, может там 20 хвилин. А тут человечий мозг.
1: 20 хвилин, а мы вам даем несколько секунд литерально, как дослать нам опошняя махчимость, дослать нам правильный отказ. И все.
0: Так, сябры, ну ось, ну а в основе трека лежит просто музычный ход, який звичайно використовують для настройки скрипки. Ева, коли я не помиляюся, ты в свой час занималась скрипкой музычной.
1: Так, а настроивали заусёды педагоги, потому что потребно было фано. Все, сябры, нема больше часу на разважанні нейкі, просто досылайте свои варианты отказа, мы чакаем.

0: know. Часопусы.
1: А где ваша интуиция? А? Давайте проверим, где она за выходные поделась. Два новинные заголовки читаю. Вы выбираете соправданный. Первый альбо другий. Чекаем вас у нашем телеграм-канале. Первый вариант. Дом выставлены на продаж разом с женщиной. Якую будущим господарам доведется выселять самостоятельно. Ну так чистая вот такая испанская история. Стоял дом, пришли некие люди, и там почали жить. Вот так их потом...
2: Люди шли, женщина засталась, дом треба продать. Ну что робить? Не покидать же, не покидать одну женщину у доме.
1: Ну так, таки может быть вариант, что треба продавать дом с женщиной, якую потом будете выселять самостоятельно. И другий вариант. Дом продается со скидкой, потому что им живе привет с приятелями. Привет и его компания. Такое так само махчима. Вось гэтых істот махчима уже и не выселить. Тому давайте выбирать. Альбо жанчыны будем куплять дом, альбо будем с привидом. Голосуем, спадары.
2: Видишь, после этих выходных я все ж таки оберу другий вариант, где дом продается со скидкой, потому что им живе привет с приятелями. У меня здоровалась такая история. Сдается с пятницы на субботу в ночь. Вось, один дом. Такое отчувание было, там так было гучно, что там ось, как раз таки привет со своими приятелями отзначал, может, свой день.
1: Зачаровальный привет с мотором. Памятайте, были такие ось. Так. Я подтримливаю, но было бы цікаво.
2: Потом в раницу они протягнули это робить, тому мне откликается больше другие новинные заголовки, я лечу, что это... Все неправда.
1: Тебе подтримливает наш слухач Виктор, пишет провитание столицы и голосует за другой вариант. Так само. Так. Светлана, подтримай нас.
2: Так само другой вариант.
1: Ай, мои же вы дорогие, ну? Мои же вы любые. Молодцы,
2: кубочек,
1: молодцы,
2: кубочек,
1: что трапляете на мою удочку. Неправильный отказ.
2: Что?
1: Первый вариант. Жанчина туды заехала и поспробуй я ей еще выселить. Разумеете, вось. И зараз вымушены гэты господары биться. Да вы забирайте вы гэты дом. Продаем за любые гроши. Только самостоятельно ее выселяете. Бывает такое?
2: Слушай, я думал, ты первый придумал. Есть такое кино, «Дюплекс», коли я не помыляюсь, называется. И вось там как раз таки такая история.
1: А откуль кино? С життя. Это полное житё.
2: Это полное житё.
1: Я веншую всех тех, кто восьмахчима выбирал другий вариант, просто не поспел дослать. Все. Ой, другие. Первый вариант. А другие просто приемно, что вы на моем боку. Будем и далее гулять. Молодцы.
2: Добра.
1: И зараз еще одна вельми важная информация. Давай, Вася.
2: Еще один бог твоей фантазии. Мы доведались. Ён есть таки. Сябры, ну что, правильный отказ на наши роковые думки. Это сегодня Slate Cuz I Love You называется композиция. Олежка Ли почитать назву, там будут какие-то грамматичные помылки, сябры, не издевляйся, это все было для пиару зароблено. Ну а мы литерально по разумению послухаем «Cause I Love You» Slate и развитуемся, потому что завтра в раницу почуемся. Покуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 10 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Беларусь и Китай умацовывают военное супрацовництво. У гэтые дни на одном из полигонов провинции Хубэй проходит совместное учение «Имкливый Орол-2026». Поводле сценария, бойцы сил специальных операций и подразделения народовызволеншей армии Китая проводят тактичную операцию у городских умовах. За минулые сутки у милицию поступило около 50 поведомлений об звонках телефонных махляров. Первоважная большая злочинства попереджена. Зарегистрованы два факта выкористания информационно-коммуникационных технологий. Заблокированы платежи на замежный реквизит зломысников. Припынены расходные операции по 25 рахунках. Затриманы два курьера-аферистов. У их конфискованы около 7 тысяч рублей. Криминальная справа возбуждена по факту смерти от передозировки метадоном. По данным следствия, у червня женщина, вернувшись с працы, нашла мужа на подлозе без притомности, а на столе шприц с неведомым речевом. Она выкликала худкую допомогу, але выратовать 23-годового мужчину не удалось. Как показала экспертиза, причина смерти – острое отручивание метадоном. Установлено, что напередодні трагедии померла на такси ездил у лес. 20 жнівня обмежуюць рух транспорту у Мінску по вуліцы Падлесная у районе чыгуначных путей каля станции Сцяпянка. Обмежаванне будет дзейнічаць до 20 лютого наступного года. Жыхароў партызанскага района просяць улічваць гэта при плануванні поезда. Минску зараз 18 градусов тепла. По данных Белгидромета, сегодня на протягу дня в Беларуси чекается переменная облачность. Местами краткочасовые дожди, в особных районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 29 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чекается. У Гродні Витебску плюс 21-23. У Могилеве и Бресте 23-25 тепла. У Гомеле до 29 градусов со знаком плюс. У Минску сегодня плюс 21-23 без опадков.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Реклама на радио столицы.
1: Мелтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
2: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
3: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
4: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
5: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, у студии с выпуском новин Данута Антилеевская. Белорусские дипломаты у Пекине приняли удел во урочистой церемонии запуску проекта «Добросердечное подорожье» в рамках инициативы Китай-Шанхайская организация сотрудничества. Реализация проекта, накированного на лечение природных пороков сердца, не только помогает обновить здоровье, но и служит ярким прикладом поглубления практического сотрудничества у организации, умацовывающей поразумение и добрососедские отношения помеж краинами-удельницами. До 1 вересня белорусские школьники отримают обновленные подручники. Изменяется не только змест, перегляджена и сама методика выкладания. Основный акцент на практику. Подрихтовано 28 учебных допоможников. Один из них совсем новый, основой безпеки життєдіяльності для 4 класса. 29-годовый мінчанин стал объектом целой схемы подману. Спочатку у мессенджера ему потелефоновали и поведомили, что на его имя поступил лист с податковой инспекции. Незнайомец удокладнил адрес и попросил код с СМС. Потом поступил другий звонок, нібито представница Нацбанка переконала, что с его банковского рахунку проводить незаконные операции. Праз час потелефоновал уже супрацовник КДБ, який запотребовал поудельничать у затримання махляров, для чего оформить кредит у банку и отнести гроши в умовленное место. Мужчина покинул у лесополосе больше за 30 тысяч рублей и только потом зрозумел, что его подманули. Экипаж дяшутой инспекции сопроводил до больницы автомобиль с хворым. Напередодні на автодорозе Минск Калачи-Мядел до милиционеру по допомогу звернулся водитель. Его двухгодовая дочка на дачном участку трапила под орели и отримала травму головы. Экипаж дорожно-патрульной службы организовал сопровождение автомобиля у Республиканский науково-практичный центр неврологии и нейрохирургии, дякуючи чому дитя оперативно отримала допомогу. Зараз 19 градусов тепла. По данным Белгидромета, сегодня по краине будет переменная облачность. Местами краткочасовые дожди, в особых районах навальницы с порывистым ветром. Температура по ветру до 29 градусов тепла. Сегодня в областных центрах чекается. У Гродні Витебску плюс 21, 23, в Могилеве Бресте 23, 25, у Гомеле плюс 27, 29. У Минску сегодня до 23 градусов тепла без опадков.

0: Например, на отпуск, на быт, на продукты, коммунальные услуги, но при этом у каждого остается свое имущество. Если не было такого перед заключением брака, можно ли это что-то изменить? Конечно, можно. Но неважно, сколько времени прошло с момента заключения брака. Как это сделать? Если все хорошо, добровольно, брачный договор можно заключить, соглашение о разделе имущества можно заключить. Они очень похожи, но есть существенная разница между ними. Соглашение о разделе не предполагает ничего нового. То есть у нас есть совместная собственность. Раз, два, три, четыре. Мы это делим между собой. Соглашение о разделе, я бы так охарактеризовала, это сухой раздел. Брачный договор – это больше, чем просто поделить то, что уже есть. В брачном договоре можно определить на будущее. Там можно предусмотреть какие-то моменты, которые не очень обычны. Например, содержание, обеспечение жены после расторжения брака. Какие-то алиментные обязательства в отношении детей в повышенном размере, чем предусмотрено в обычном порядке. То есть там можно регулировать жизнь сейчас и даже на случай расторжения брака.
1: Пагаднення па дзеле маёмасці можа ўтрымліваць умовы, якія тычацца па дзелу толькі сумесна нажытай маёмасці. У выпадку, калі аднаму з пары перадаюцца прадметы, кошт якіх перавышае належную долю, іншаму прысуджаецца адпаведная грашовая кампенсацыя. Але і тут ёсць нюансы.
0: Есть имущество, которое нельзя разделить, например, когда имущество касается третьих лиц. Ну, например, когда выделялась субсидии, государственная поддержка. То есть почему нельзя разделить? Потому что там есть доли несовершеннолетних детей. Есть еще такие моменты по компенсации. Выплата компенсации может быть? Да, может быть в соглашении о разделе совместно нажитого имущества. Но какие здесь подводные камни? Если деньги, которые не говорены, как они приобретались, то они являются совместной собственностью. И один супруг другому супругу отдать какие-то деньги в счет компенсации. Задумайтесь, я отдаю тебе же наши совместные деньги. Понимаете, что это, ну, не совсем правильно. Но компенсация теоретически возможна? Да. Например, тебе подарили по договору дарение деньги твои родители. Ты получил по наследству какие-то деньги. Ты можешь выплатить компенсацию своему супругу из этих денег? Конечно. Если положить деньги на счет, они становятся общей совместной собственностью супругов, как дом, квартира, машина и тому подобное. И мы тогда включаем в раздел еще один объект – деньги в банке и определяем, кому они принадлежат.
1: Таким чином, раздел сумесна нажитай маёмасці азначае спыненне агульнай уласнасці мужа і жонкі і з'яўленне асабістай уласнасці кожнага з сямейнай пары. За паслугу выплачваецца дзяржаўны натарыяльны тарыф. Калі пасля падзелу змяняецца ўладальнік нерухомасці або машыны, спатрэбіцца таксама прайсці працэдуру дзяржаўнай рэгістрацыі ў адпаведных органах.
2: Прававое поле. Слухай, любимая.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корисно. Радиостолица. Кропка

0: Реклама на радио «Столица».
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газовое оборудование – это сложное техническое устройство, а значит, требует повышенного внимания. Важно вовремя выявить утечку газа и устранить ее. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» информируют. Работа автоматики безопасности, параметры работы оборудования и его состояние нуждаются в постоянном контроле. Не надейтесь на собственные силы. Согласно правилам пользования газом в быту, заключите договор на техническое обслуживание своего газового оборудования. Будьте уверены, что вы и ваши близкие в безопасности.
3: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания «Белтелерадиокомпании» требуется электрогазосварщик пятого разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
4: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. У сапраўднае царства ручной работы і неабсяжнага натхнення, дзе выставачная зала ў цэнтры, майстэрні і філіялы, у раённы цэнтр рамёстваў у мастах. З вамі Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геалакацыя.
1: Пад адным дахам саломапляценне, ганчарства, лозапляценне, выцінанка, чым асабліва ганарацца ў цэнтры, да гэта спіральным пляценнем з травы, загадвае гэтай справай народны майстар Вольга Вайтовіч.
2: Здесь ничего такого волшебного нету, это обычная трава, болотная, речная, это осака, это рогоз, это ситник. Вот июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, до первого мороза. Как только первый мороз стукнул, все, не имеет смысла рвать больше траву.
1: Я думаю, есть своя технология того, как эту траву высушить, чтобы она не капризила и была придатная для плетения разной прогажости. А сперша треба траву ровно. По классе.
2: И да, есть такой момент, если ее сушить, допустим, на солнце, то она выгорает и становится рыжая, светлая. А если ее сушить в помещении, которое проветривается, она будет зелененькая, она сохранит свой цвет. Мы ее высушили, и вот все, хотим с ней работать. Значит, мы берем водичку, ее замачиваем там буквально 20 минут. Неважно, какая вода, теплая, холодная, просто вода. Замочили ее и начинаем работать.
1: Для поспехового процессу потребны иголка, льняная нитка, часом у залежности от пировах. На авансцену выходит и лазовая стужка.
2: Ее делаю я тоже сама. Нужно заготовить лазу сначала. Желательно такие толстые прутики в диаметре, я не знаю, может сантиметр, полтора, ну, толстые. Потом нам нужно ее ошкурить. Вот, мы ее ошкуриваем. Потом расщепляем колунком на 4 части. И тоже станочек такой, такой маленький нож у меня есть, через который я пропускаю вот эту одну из частей. И у нас получается вот такая плоская лента. Мне очень нравится с ней работать.
1: А працавать это плесці розная и адметная. От чего вачэй потым не одорвать?
2: Это горшочки-шептуны. Это какие-то большие горшочки, которые можно использовать на кухне. Это может быть для лука, это может быть для чеснока, это может быть для конфет, для хлеба, для чего угодно. Разные размеры. Это подносы, конфетницы, печенницы. Разные, разные, разные.
1: Дарэчы, праверана на сабе. Спіральнае пляценне з травы настолькі захоплівае, што пераключыцца на нешта іншае цяжка. І рукі самі цягнуцца да матэрыялу, і фантазія ўключаецца, каб потым атрымаліся шэдэўры. Ну, ці проста тое, што зроблена з душой. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Актуальное пытание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Привитание. Каля микрафона Данута Антилеўская. Як заўсёды ў панядзелак звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху. І па традыцыі ў нашай студыі начальнік управлення дзяржаўтаінспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Сергей Васильевич, вітаю вас.
2: Добры дзень.
1: Адразу пытаюся, з якімі навінамі прыйшлі да нас, што цікавага адбываецца? Хаця ў вас зразумела ўсё цікавае.
2: Данута, всё правильно вы сказали, в нашай работе всё интересное и всё важное. Продолжаем работу со всеми категориями уязвимых участников дорожного движения, начиная от деток и заканчивая водителями мотоциклов. Поэтому в связи с таким погодными условиями установившимися на нашей территории, благоприятными, по-другому я не скажу, мы особое внимание уделяем, в первую очередь, как я уже сказал, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Мы продолжаем уроки, практикумы по обучению детей управлением и соблюдением правил дорожного движения при использовании средств персональной мобильности, при использовании велосипедов, и уже видим свои положительные такие моменты в данном направлении. Работаем также с мотоциклистами, напоминая им о необходимости соблюдения правил дорожного движения, рассказывая о тех основных причинах дорожно-транспортных происшествий, которые ведут к их травмированию. Это как и соблюдение скоростных режимов, соблюдение правил маневрирование, использование световых приборов, соблюдение скоростных режимов, правил обгона и движение в междуряде, что может в результате их нарушения привести к дорожно-транспортному происшествию. Водителям же мы рассказываем, как вести себя на загородной трассе, где необходимо соблюдать определенный скоростной режим, не отличающийся от потока и не превышающий установленные. Не нарушать правила обгона, что может также повлечь травмирование не только их, а и невиновных в дорожно-транспортном происшествия. Проводим с 17 числа, уже начиная с сегодняшнего до 24 числа, наше республиканское мероприятие по профилактике нарушений среди перевозки грузов. В первую очередь это касается сыпучих грузов, касается грузов, относящихся к агропромышленному комплексу, зерновые, либо корнеплоды. Обращаем внимание на том, как эти грузы перевозятся, укрыты ли они тентом, нету ли просыпания, нету ли загрязнения или нету вероятности повреждения транспортных средств в случае их падения. Поэтому обращаем внимание на данную информацию всех заинтересованных должностных лиц о том, что необходимо на этом акцентировать внимание и, наверное, не допустить дорожно-транспортных происшествий по данной причине.
1: Ну вот, Сергей Васильевич, я в уголе хотела спытаться. Потиху наши громадяне вертаются в столицу, и что является частей за все причиной вот неких дорожных инцидентов? Это худкость, это дистанция, это игнорование сигнала светлофора?
2: Вы знаете, всегда я рассказываю о тех причинах и условиях, которые влияют на дорожно-транспортный травматизм, и уже где страдают, либо, не дай бог, гибнут люди. Основное, это, конечно же, конфликт между автомобилем и пешеходом. Это как не предоставление преимущества пешеходам при переходе проезжей части со стороны водителя, также и нарушение со стороны пешеходов при переходе проезжей части с нарушением. Но в настоящее время мы наблюдаем где-то небольшой рост по количеству дорожно-транспортных происшествий среди столкновения транспорт-транспорт, так назовем, где люди получили травмы. Основные причины мы уже выделили и продолжаем профилактическую работу. Это проезд перекрестков, где-то на запрещающий сигнал, где-то не предоставление преимущества, когда оно должно быть переставлено. Ну и одно из самых распространенных, как говорится, это несоблюдение дистанции, что влечет также, как ни странно, к травмированию не только транспорта, но и людей. Поэтому обращаю внимание, что при движении через перекресток необходимо помнить все основные требования. В первую очередь, это не выезжать на запрещающий сигнал, не выезжать на перекресток, если впереди образовался затор, что категорически запрещено правилам дорожного движения. Это влечет и образование заторовых ситуаций, это влечет и вынуждает водителя осуществлять какие-то маневры, перестроения на перекрестке. В этой связи мы и обновляем и продолжаем нанесение экспериментальной нашей разметки в виде желтых ячеек, которые мы могли наблюдать на пересечении Пушкина и Притыцкого. В народе, да, называют их именно так. Все это призвано к тому, чтобы водитель уже заблаговременно предусматривал свои маневры, ни в коем случае не создавал своими действиями прецедентов и препятствий в обеспечении безопасности дорожного движения. Напоминаем водителям по соблюдению дистанции. Как правило, жестко установленного расстояния нету, но всегда я, например, и от себя требую, и моя рекомендация всегда дистанцию такую держать, которая будет кратно, скорость, деленная на два, что уже так, где-то может,
1: все взяли,
2: где-то может обеспечить, да, заблаговременно при принятии решения об остановке и тормозного пути будет, в принципе, достаточно. Если таких простых истин придерживаться, то, в принципе, дорожно-транспортного происшествия уже будет возможно избежать. Ну и соблюдение скоростного режима, что, как я всегда говорю, скорость, нарушение скорости, либо несоблюдение этого скоростного режима, неправильный выбор скорости является косвенной причиной. Превысил скорость, вынужден совершать обгон в неустановленном месте. Превышаешь скорость, вынужден перестраиваться из полосы в полосу, что, опять же, в кратности увеличивает возможность совершения дорожно-транспортного происшествия.
1: А скажите, а вы из таких свеженьких махчомо изменений у организации схемы дорожных дорог, что есть у нас в Минску? Не, ну у нас хапаю в уголе изменений, а ты не меньше.
2: Что знаете, мы постоянно совершенствуем организацию дорожного движения, потому что одно из наших направлений в профилактике, в принципе, дорожно-транспортных травматизмов, дорожно-транспортных происшествий, это создание комфортной среды и условий для движения всех категорий участников дорожного движения, как для водителей, как для велосипедистов, водителей средств персональной мобильности, пешеходов. И помимо того, что мы в рамках реализации плана благоустройства занимаемся и успокоением движения, это и реконструкция и возведение островков безопасности, которые повышают, обеспечить треугольник видимости как пешеходу, так и водителю, и избежать столкновения. Это как и оборудование искусственными неровностями, которое позволяет водителю и вынуждает его снизить скорость для того, чтобы он повысил свое внимание и смог предоставить преимущество тому же пешеходу, и пешеход чувствовал себя защищенным. Но есть и более масштабное, которое касается кардинального изменения дорожного движения на том либо одном узле, либо перекрестке. В данный момент мы реализовываем мероприятие по упражнению, так скажем, левого поворота на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Голубева. Вызвано это лишь необходимостью обеспечить увеличение пропускной способности теми реалиями движения, складывающихся на данном перекрестке. Но при этом мы всегда даем альтернативу осуществления маневра и в том, чтобы водитель все-таки попал в намеченное направление через правый поворот, через разворот, либо на следующем крупном узле, где это возможно сделать. И, в принципе, я бы настоятельно рекомендовал следить за нашими новостями в телеграм-канале у ГАИ ГУВД Мингосполкома, где можно подчеркнуть всю полезную информацию касательно изменения как организации дорожного движения, где можно подчеркнуть информацию о профилактике дорожно-транспортных происшествий, ну и актуальные проблемы не только в городе Минске, но и во всей стране.
1: А хочется узгадать, что вересень не за горами, это той чаровный час, коли уступаюсь у силу, что потребование до регистрации певных видов транспортных
2: да, совершенно верно. Уже, как называем мы, такой грейс-период подходит к окончанию. 1 сентября уже прекращает свое действие упрощенный порядок регистрации средств персональной мобильности, которые по своим техническим характеристикам подходят под такие типы транспортных средств, как мопед, либо мотоцикл. Поэтому обращаю внимание всех владельцев данных средств, что еще до 1 сентября можно обратиться в лабораторию для получения одобрения типа транспортного средства, где будет указано, что это, либо средство персональной мобильности, либо мопед, либо мотоцикл. Далее в упрощенном порядке получить электронный паспорт на данное транспортное средство, ну и, соответственно, уже зарегистрироваться в госавтоинспекции. По тем транспортам, которые подлежат регистрации, я хочу напомнить, что это к категории мопеда относятся те средства персональной мобильности, скорость которых превышает 25 километров в час уже, и, соответственно, не более 50. И, соответственно, мощность электродвигателя, приводимого в движение, также превышает 0,25 киловатт. То, что выше до 4 киловатт, если что выше 4 киловатт, уже будет относиться к категории мотоциклы, и скорости, если выше 50 километров, тоже к категории мотоциклы. И нужно не забывать, что данные требования будут и контролироваться сотрудниками госавтоинспекции уже в ходе профилактических мероприятий.
1: Ну и, видать, узгадаем мы об том, что хутка и дети кончатково вернутся у школы, садки. Что у связи с этим скажете?
2: Да, ну то правильно, мы с вами рассуждаем, и я уже в начале нашего разговора анонсировал то, что мы продолжаем эту работу на протяжении всех каникул. Мы ни дня не упускали возможности детям напоминать о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Присутствовали мы и в летних школьных лагерях, выезжали мы и в детские оздоровительные лагеря, неоднократно проводили и профилактические мероприятия, так называемые наши акции «За безопасность в месте», где также имели возможность рассказывать детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Те же уроки практикумы, которые мы и в начале лета проводили, и сейчас уже продолжаем их проведение по обучению безопасного вождения СПМами и велосипедами. Ну и, соответственно, уже обращаясь даже ко взрослым, хочу напомнить, что каникулы, окончания их уже не за горами, начнется 1 сентября, уже сейчас нужно детям начинать рассказывать основные аспекты, напоминать, отправляя на улицу каждый раз, инструктировать в силу возраста и в силу понятия ребенка. Тем, кто помладше, может где-то пройтись и по маршруту исследования дом-школа-дом, показать основные опасности, основные проблемы, которые могут возникнуть у них на пути действия. Лишний раз рассказать, как правильно перейти дорогу, показать на том, что простой щит либо мусорный контейнер, стоящий на дворовой территории, также может быть опасен, потому что выход из-за него может привести к тому, что папа, возможно, будет угодить под машину, и приятного от этого отнюдь будет мало, потому что святая долг и обязанность каждого из нас, как сотрудник, так и родитель, наверное, сохранить здоровье и жизнь своему ребенку.
1: Зробим некое подохульнение, чи что-то пожидаем?
2: Ну, безусловно, я пожидаю всем соблюдать правила дорожного движения, только в таком случае мы можем чувствовать себя в безопасности.
1: Дякую за разговор. Нагадаю, сегодняшний спикер, начальник управления Державтоинспекции Минска Сергей Бабич. Я жду Данута Антилевска. Развитывайся с самыми лепшими пожаданиями.
0: Час без спики. Зроблено для тебя. Радио «Столица».

0: как? Можно заранее договориться перед заключением брака о том, что у нас не будет общей совместной собственности. У нас будет у каждого своя собственность. Более того, мы можем договориться о том, что у нас будут свои деньги, свои доходы, пенсия, заработная плата, доходы от бизнеса. Это будут только доходы того лица, чьей собственностью это является. Они могут предусмотреть какие-то совместные вложения, траты, например, на отпуск, на быт, на продукты, коммунальные услуги, но при этом у каждого остается свое имущество. Если не было такого перед заключением брака, можно ли это что-то изменить? Конечно, можно. Но неважно, сколько времени прошло с момента заключения брака. Как это сделать? Если все хорошо, добровольно, брачный договор можно заключить, соглашение о разделе имущества можно заключить. Они очень похожи. Но есть существенная разница между ними. Соглашение о разделе не предполагает ничего нового. То есть у нас есть совместная собственность. Раз, два, три, четыре. Мы это делим между собой. Соглашение о разделе, я бы так охарактеризовала, это сухой раздел. Брачный договор – это больше, чем просто поделить то, что уже есть. В брачном договоре можно определить на будущее. Там можно предусмотреть какие-то моменты, которые не очень обычны. Например, содержание, обеспечение жены после расторжения брака. Какие-то алиментные обязательства в отношении детей в повышенном размере, чем предусмотрено в обычном порядке. То есть там можно регулировать жизнь сейчас и даже на случай расторжения брака.
1: Пагаднення па дзеле маёмасці можа ўтрымліваць умовы, якія тычацца па дзелу толькі сумесна нажытай маёмасці. У выпадку, калі аднаму з пары перадаюцца прадметы, кошт якіх перавышае належную долю, іншаму прысуджаецца адпаведная грашовая кампенсацыя. Але і тут ёсць нюансы.
0: Есть имущество, которое нельзя разделить, например, когда имущество касается третьих лиц. Ну, например, когда выделялась субсидии, государственная поддержка. То есть почему нельзя разделить? Потому что там есть доли несовершеннолетних детей. Есть еще такие моменты по компенсации. Выплата компенсации может быть? Да, может быть в соглашении о разделе совместно нажитого имущества. Но какие здесь подводные камни? Если деньги, которые не говорены, как они приобретались, то они являются совместной собственностью. И один супруг другому супругу отдать какие-то деньги в счет компенсации. Задумайтесь, я отдаю тебе же наши совместные деньги. Понимаете, что это, ну, не совсем правильно. Но компенсация теоретически возможна? Да. Например, тебе подарили по договору дарение деньги твои родители. Ты получил по наследству какие-то деньги. Ты можешь выплатить компенсацию своему супругу из этих денег? Конечно. Если положить деньги на счет, они становятся общей совместной собственностью супругов, как дом, квартира, машина и тому подобное. И мы тогда включаем в раздел еще один объект – деньги в банке и определяем, кому они принадлежат.
1: Таким чином, раздел сумесна нажитай маёмасці азначае спыненне агульнай уласнасці мужа і жонкі і з'яўленне асабістай уласнасці кожнага з сямейнай пары. За паслугу выплачваецца дзяржаўны натарыяльны тарыф. Калі пасля падзелу змяняецца ўладальнік нерухомасці або машыны, спатрэбіцца таксама прайсці працэдуру дзяржаўнай рэгістрацыі ў адпаведных органах.
2: Прававое поле. Тобой у дороги радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Александр Лукашенко прынял с докладом министра сельской господарки и харчевания Юрия Горлова. Основными темами стали ход уборочной и посевной, перепроцовка молока и мяса, динамика продажу харчевой продукции. Вага агульного каравая с уликом рапсу и кукурузы складе каля 11,5 миллионов тонн. У планах аграриев так само пересягнуть рекордный летошний уровень экспорту продуктов харчевания у 10 миллиардов долларов. Як столица означить День города, рассказали у Мінгарвиконкамі. У великую святочную программу войдуть Минский паумарафон и ушановывание переможцев конкурсу «Минский майстар». Свято почнется за складання кветок до обелиска «Минск город-герой». У парку Перемоги отбудутся международное споборництво и мацнейший пожарный ратовальник. На зеленой зоне у районе проспектов Переможцев и Машерова разгорнется проект «Минск старожитные». Святочные пляцовки так само будут працевать у каждом районе города. У Гаранях прошло спортивное свято для першокурсников Академии Министерства внутренних справ. Представники усіх факультетов споборничали у футбольных и волейбольных баталиях, змешанных и беговых эстафетах. Присяга отбудется 28 жнивня. Напереди у новобранцев еще 2 тижні подрыхтовчого курса. Прокуратура Брестской области накировала у суд криминальную справу у дочинении до 3 18-годовых хакеров. На протягу года молодые люди занимались распроцовкой, выкористанием и распаусюджванием шкодностных компьютерных программ. Обвиноваченные были самовучками, черпали веды с сетки и на форумах. Молодые люди находятся под подпиской об невыезде и об належных поводинах. У Минску зараз плюс 21. По данных Белгидромета, завтра на большей части Беларуси чекаются дожди и навальницы с мощным порывистым ветром. У особных районах со шквалистым узмацнением. Температура по ветру ночью плюс 9-15, днем от плюс 14 до плюс 27. У областных центрах завтра у день чекается. У Гродні плюс 16-18, у Витебску и Бресте 17-19, у Могилеве 21-23, у Гомелі 25-27. У столицы у ночи плюс 11-13, у день 14-16, часом дождь.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 17 годин. Студия с выпуском новин Егор Шевчек. Уборка збожжевых и зернебобовых культур находится на завершальном этапе, заявил министр сельской господарки и харчевания Юрий Горло по выниках доклада керовнику державы. У планах завершить уборочную кампанию у конце этого тыдня або у початку наступного.
2: Мы уже находимся на завершающем этапе уборки зерновых и зернобобовых культур. Азима рапс мы уже убрали в полном объеме. В этом году намолот азимового рапса составил 1 400 000 тонн зерна. Это рекордный показатель за все годы, которые вот мы возделываем эту культуру. И при средней урожайности 32 центнера гектара. Сейчас мы продолжаем убирать еще в дополнение к рапсу яровой рапс, начали уборку. Поэтому мы ожидаем, что вот к 1 500 000 тонн рапса в целом, с учетом ярового рапса, мы подойдем. Это, конечно, самое большое значение вот за всю историю Беларуси по намолоту этой культуры, учитывая то, что азима рапс еще имеет высокую стоимость по отношению, допустим, к любому виду зерна. Нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели, уже подойти к завершению уборки зерновых и зернобобовых культур.
1: Продаж небеспечной клавиатуры марки «Барафон» модели BG9 заборонены у Беларуси. У ее выявлено превышение концентрации свинцу у 392 разы. Товар унесен в реестр небеспечной продукции Держстандарта. Как означили у ведомстве, клавиатура здольная причинить шкоду життю и здоровью человека. Товар может вернуться в продаж, але для этого вытворца повинен выправить порушение. Минский полумарафон сёлета отбудется 5 и 6 вересня, поведомили в пресс-службе Министерства спорта. У первый день отбудутся забег на 3 километра и семейный забег на 1,5 километра, а у другие на 21, 10 и 5 километров. Маршруты пройдут по центральных улицах столицы. Фан-забег и семейный старт проводятся бесплатно, а для удела в гонках на инших дистанциях треба заплатить от 50 до 200 рублей. У Минску зараз плюс 21. По данных Белгидромета, завтра на большей части Беларуси чекаются дожди, навальницы с мощным порывистым ветром. У особных районах со шквалистым узмацнением. Температура по ветру ночью плюс 9-15, днем от плюс 14 до плюс 27. У областных центрах завтра у день чекается. У Гродня плюс 16-18, у Витебску и Бресте 17-19, у Могилеве 21-23, у Гомеле 25-27. У столицы у ночи плюс 11-13, у день 14-16, часом дождь.

0: Драйв-чат.
1: Восемнадцать годин 40 хвилин. Это радио столица, сябры. Сегодня у нас день секонд-хенду. Читаю ваши комментарии с нашего телеграма. Заходьте, сябры, напишите в пошку радио столица, долучайтесь. Усе комменты огучиваем. Мальвина пишет: усім привитание. У секонды ходить мы любим. Заусёды знаходим там шмат цікавага. До речи, секонд-хенды існуют во усім свете. Так, Мальвина, згоден. Сергей Максим написал: «Коли глядишь мотоодение у фирменной краме за 700 рублей, а у секонде такая же речь каштуя 100, конечно, секонд». Дякую вам, Сергей, за ваше меркование. Гринвик написала: «Секонды кайф, одение ювелирка», и дослала мем «Там котик». Так само заходьте, можете поглядеть. Сирена написала: «Гэта целый квест знайсти алмаз у груди хламу, але эмоции и радость от знаходки гэтага каштуюць. Дякую вам, Сирена». А вось Василь грэбуе купляць рэчы, якія хтосьці насіў. Кажа, у дзяцінстве толькі старэйшыя браты яму падганялі джынсы, камізэлькі, курткі. І тады гэта было круто аж чужога пляча, а некаторыя яшчэ і бялізну. Примудрается куплять, кажа Василь, не. Василь, дякуй и вам так само за меркаванне, за мемчики так само. Анатолий Пазняк написал: «Я почал будоваться и пришлось исти у секонд. Одень у добрым стане, хотя ранее, вось так, как и Василь казал, не-не-не». Так, и написал, каб зэкономить. Дякуй, Анатоль, вам так само за коммент. Сергей Максим написал: «Для тех, кто хоча новое, есть люкс. Там так само по добрым коште». Кажа, пару дзён тому набыл себе пару тишоток с Микки Маусом. И нават уварвал себе Black Sabbath от Fruit of the Loom. Так, есть такие... маечки, это вельми добрый бренд, носится вечно амаль что. Дякую вам, сябры, за комменты великие, пишите еще, усё агучим. Ну и, конечно, ваше меркование про секонд-хенды. Вельми важно для нас, напишите, будем читать, рухаемся.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка.

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Фронтмен Металлики Джеймс Хэтфілд – сусветна вядомы калекцыянер і стваральнік кастам-аўтамабіля, у чые праекты выстаўляюцца ў музеях мастацтваў. Адзін з яго самых вядомых апаратаў – гэта Ford Coupe 1936 года выпуску, вядомы пад назвай «Жалезны кулак». Под капотом гэтага винтажного хот-рода стоит могутный американский руховик Ford V8. Кузов был занижен вручную, а кожная деталь шасси проходила специальную подгонку у майстернях, каб створить идеальный силуэт классичного американского машинобудования 30-х годов. Джеймс не просто купил эту машину, ее насабисто удельничал у проектования дизайну разом с лепшими кастомайзерами Калифорнии, а потом передал ее в коллекцию своего музея, где она демонструется как узор инженерного и дизайнерского мастацтва. Слухаем могутный трек от Металлики «For Whom the Bell

0: Актуальное питание, компетентное меркование, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітанне. Каля мікрафона Данута Антілеўска. Як заўсёды ў панядзелак звяртаемся да тэмы гарантавання бяспекі дарожнага руху і па традыцыі ў нашай студыі начальнік управлення дзяржаўтаінспекцыі Мінска Сергей Бабіч. Сергей Васильевич, вітаю вас.
2: Добрый дзень.
1: Адразу пытаюся, з якімі навінамі прыйшлі да нас, што цікавага адбываецца, хаця ў вас зразумела ўсё цікавае.
2: Данута, всё правильно вы сказали, в нашай работе всё интересное и всё важное. Продолжаем работу со всеми категориями уязвимых участников дорожного движения, начиная от деток и заканчивая водителями мотоциклов. Поэтому в связи с таким погодными условиями, установившимися на нашей территории, благоприятными, по-другому я не скажу, мы особое внимание уделяем, в первую очередь, как я уже сказал, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Мы продолжаем уроки, практикумы по обучению детей управлением и соблюдением правил дорожного движения при использовании средств персональной мобильности, при использовании велосипедов, и уже видим свои положительные такие моменты в данном направлении. Работаем также с мотоциклистами, напоминая им о необходимости соблюдения правил дорожного движения, рассказывая о тех основных причинах дорожно-транспортных происшествий, которые ведут к их травмированию. Это как и соблюдение скоростных режимов, соблюдение правил маневрирования, использование световых приборов, соблюдение скоростных режимов, правил обгона и движение в междуряде, что может в результате их нарушения привести к дорожно-транспортному происшествию. Водителям же мы рассказываем, как вести себя на загородной трассе, где необходимо соблюдать определенный скоростной режим, не отличающийся от потока и не превышающий установленные. Не нарушать правила обгона, что может также повлечь травмирование не только их, а и невиновных в дорожно-транспортном происшествия. Проводим с 17 числа, уже начиная с сегодняшнего до 24 числа, наше республиканское мероприятие по профилактике нарушений среди перевозки грузов. В первую очередь это касается сыпучих грузов, касается грузов, относящихся к агропромышленному комплексу, зерновые, либо корнеплоды. Обращаем внимание на том, как эти грузы перевозятся, укрыты ли они тентом, нету ли просыпания, нету ли загрязнения или нету вероятности повреждения транспортных средств в случае их падения. Поэтому обращаем внимание на данную информацию всех заинтересованных должностных лиц о том, что необходимо на этом акцентировать внимание и, наверное, не допустить дорожно-транспортных происшествий по данной причине.
1: Ну вот, Сергей Васильевич, я вовремя хотела спытаться. Потиху наши громадяне вертаются в столицу, и что является частей за все причиной вот неких дорожных инцидентов? Это худкость, это дистанция, это игнорование сигнала светлофора?
2: Вы знаете, всегда я рассказываю о тех причинах и условиях, которые влияют на дорожно-транспортный травматизм, и уже где страдают, либо, не дай бог, гибнут люди. Основное, это, конечно же, конфликт между автомобилем и пешеходом. Это как не предоставление преимущества пешеходам при переходе проезжей части со стороны водителя, также и нарушение со стороны пешеходов при переходе проезжей части с нарушением. Но в настоящее время мы наблюдаем где-то небольшой рост по количеству дорожно-транспортных происшествий среди столкновения транспорт, так назовем, где люди получили травмы. Основные причины мы уже выделили и продолжаем профилактическую работу. Это проезд перекрестков, где-то на запрещающий сигнал, где-то не предоставление преимущества, когда оно должно быть переставлено. Ну и одно из самых распространенных, как говорится, это несоблюдение дистанции, что влечет также, как ни странно, к травмированию не только транспорта, но и людей. Поэтому обращаю внимание, что при движении через перекресток необходимо помнить все основные требования. В первую очередь, это не выезжать на запрещающий сигнал, не выезжать на перекресток, если впереди образовался затор, что категорически запрещено правилам дорожного движения. Это влечет и образование заторовых ситуаций, это влечет и вынуждает водителя осуществлять какие-то маневры, перестроения на перекрестке. В этой связи мы и обновляем и продолжаем нанесение экспериментальной нашей разметки в виде желтых ячеек, которые мы могли наблюдать на пересечении Пушкина и Притыцкого. В народе, да, называют их именно так. И все это призвано к тому, чтобы водитель уже заблаговременно предусматривал свои маневры, ни в коем случае не создавал своими действиями прецедентов и препятствий в обеспечении безопасности дорожного движения. Напоминаем водителям по соблюдению дистанции. Как правило, жестко установленного расстояния нету, но всегда я, например, и от себя требую, и моя рекомендация всегда дистанцию такую держать, которая будет кратно, скорость деленная на два, что уже так где-то может, где-то может обеспечить, да, заблаговременно принятие решения об остановке и тормозном пути будет, в принципе, достаточно. Если таких простых истин придерживаться, то, в принципе, дорожно-транспортное происшествие уже будет возможно избежать. Ну и соблюдение скоростного режима, что, как я всегда говорю, скорость, нарушение скорости, либо несоблюдение этого скоростного режима, неправильный выбор скорости является косвенной причиной. Превысил скорость, вынужден совершать обгон в неустановленном месте. Превышаешь скорость, вынужден перестраиваться из полосы в полосу. Что, опять же, в кратности увеличивает возможность совершения дорожно-транспортного происшествия.
1: А скажите, а вы из таких свеженьких махчомых изменений у организации схемы дорожного руху, что есть у нас у Минску? Не, ну у нас хапаю в уголе изменений, а ты мне меньше.
2: Что знаете, мы постоянно совершенствуем организацию дорожного движения, потому что одно из наших направлений в профилактике, в принципе, дорожно-транспортных травматизмов, дорожно-транспортных происшествий, это создание комфортной среды и условий для движения всех категорий участников дорожного движения, как для водителей, как для велосипедистов, водителей средств персональной мобильности, пешеходов. И помимо того, что мы в рамках реализации плана благоустройства занимаемся и успокоением движения, это и реконструкция и возведение островков безопасности, которые повышают, обеспечить треугольник видимости как пешеходу, так и водителю, и избежать столкновения. Это как и оборудование искусственными неровностями, которые позволяют водителю и вынуждают его снизить скорость для того, чтобы он повысил свое внимание и смог предоставить преимущество тому же пешеходу, и пешеход чувствовал себя защищенным. Но есть и более масштабное, которое касается кардинального изменения дорожного движения на том либо одном узле, либо перекрестке. В данный момент мы реализовываем мероприятие по упражнению, так скажем, левого поворота на пересечении проспекта Дзержинского с улицей Голубева. Вызвано это лишь необходимостью обеспечить увеличение пропускной способности теми реалиями движения, складывающегося на данном перекрестке, но при этом мы всегда даем альтернативу осуществлению маневра и в том, чтобы водитель все-таки попал в намеченное направление через правый поворот, через разворот, либо на следующем крупном узле, где это возможно сделать. И, в принципе, я бы настоятельно рекомендовал следить за нашими новостями в телеграм-канале у ГАИ ГУВД Мингосполкома, где можно подчеркнуть всю полезную информацию касательно изменения как организации дорожного движения, где можно подчеркнуть информацию о профилактике дорожно-транспортных происшествий, ну и актуальные проблемы не только в городе Минске, но и во всей стране.
1: А хочется узгадать, что вересень не за горами, это той чаровный час, коли уступаюсь у силу, что потребование до регистрации певных видов транспортных
2: да, совершенно верно. Уже, как называем, такой грейс-период подходит к окончанию. 1 сентября уже прекращает свое действие упрощенный порядок регистрации средств персональной мобильности, которые по своим техническим характеристикам подходят под такие типы транспортных средств, как мопед, либо мотоцикл. Поэтому обращаю внимание всех владельцев данных средств, что еще до 1 сентября можно обратиться в лабораторию для получения одобрения типа транспортного средства, где будет указано, что это, либо средство персональной мобильности, либо мопед, либо мотоцикл. Далее в упрощенном порядке получить электронный паспорт на данное транспортное средство, ну и, соответственно, уже зарегистрироваться в госавтоинспекции. По тем транспортам, которые подлежат регистрации, я хочу напомнить, что это к категории мопеда относятся те средства персональной мобильности, скорость которых превышает 25 километров в час уже, и, соответственно, не более 50. И, соответственно, мощность электродвигателя, приводимого в движение, также превышает 0,25 киловатт. То, что выше до 4 киловатт, если что выше 4 киловатт, уже будет относиться к категории мотоциклы, и скорости, если выше 50 километров, тоже к категории мотоциклы. И нужно не забывать, что данные требования будут и контролироваться сотрудниками госавтоинспекции уже в ходе профилактических мероприятий.
1: Ну и, видать, узгадаем мы об том, что худко и дети кончатково вернутся у школы, садки. Что у связи с этим скажете?
2: Да, ну это правильно, мы с вами рассуждаем, и я уже в начале нашего разговора анонсировал то, что мы продолжаем эту работу на протяжении всех каникул. Мы ни дня не упускали возможности детям напоминать о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Присутствовали мы и в летних школьных лагерях, выезжали мы и в детские оздоровительные лагеря, неоднократно проводили и профилактические мероприятия, так называемые наши акции «За безопасность вместе», где также имели возможность рассказывать детям о необходимости соблюдения правил дорожного движения. Те же уроки практикумы, которые мы и в начале лета проводили, и сейчас уже продолжаем их проведение по обучению безопасного вождения СПМами и велосипедами. Ну и, соответственно, уже обращаясь даже ко взрослым, хочу напомнить, что каникулы, окончание их уже не за горами, начнется 1 сентября, уже сейчас нужно детям начинать рассказывать основные аспекты, напоминать, отправляя на улицу каждый раз, инструктировать в силу возраста и в силу понятия ребенка. Тем, кто помладше, может где-то пройтись и по маршруту исследования дом-школа-дом, показать основные опасности, основные проблемы, которые могут возникнуть у них на пути действия. Лишний раз рассказать, как правильно перейти дорогу, показать на том, что простой щит либо мусорный контейнер, стоящий на дворовой территории, также может быть опасен, потому что выход из-за него может привести к тому, что папа, возможно, будет угодить под машину, и приятного от этого отнюдь будет мало, потому что святая долг и обязанность каждого из нас, как сотрудник, так и родитель, наверное, сохранить здоровье и жизнь своему ребенку.
1: Здоровье мне некое подохульнение, чи что-то пожидаем?
2: Ну, безусловно, я пожидаю всем соблюдать правила дорожного движения, только в таком случае мы можем чувствовать себя в безопасности.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, сьогоднішній спікер, начальник управління Держводінспекції Мінська Сергій Бабіч, Яждану та Антілівська. Розвітуюся з самими лепшими пожаданнями.
0: Час безпеки. Зроблено для тебе. Радіо Столиця.

Автомобили полиции. А у финале присутничают специально дрессированные дельфины. Гэты масштаб назаўжды застаўся символом шалёных и непаўторных 90-х у рок-н-ролле. Слухаем шедевр от Guns N' Roses «Don't Cry».

0: эпохальныя пласцінкі, якія сталі класікай жанру. Толькі ў праграме «Рок-альбом» на радыё «Сталіца».
1: Таким чином на дворе 1988-е. Прысты начинают гублять свои лидирующие позиции. У перед 1986 по 1988 год Iron Maiden и Metallica выпускают по два альбома, которые являются эталонами металла. У гурта выходит только спречный и суперечный турбо. Боги металла опынулись у вельми незвычайном стане. Яны разумели, что чарговый неудалый альбом может поставить крыж на величие гурта. А Judas Priest потребовалось выдать порцию могутного и хуткостного хэви-метала у духа у початку 1980-х. Однако Глен Типтон, який до того часу фактично стал лидером группы, настойвал, что гучанне повинно быть сучасным. На счастье удалось найти компромисс, и Ram It Down стал прикладом того, як треба рассказывать старую сказку на новый лад.

0: Рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома про рок. У студії Єва Пламінова і чарговая рок-новинка. Новы студийный альбом Deathbringer немецкого пауэр-метал-гурта Iron Save выйдет 13 листопада. А сегодня мы имеем возможность послушать первый сингл из этого альбома. И он называется Back from the Fires of Hell. И для вокалиста Пита Зилака эта песня имеет особливое значение. Ее название напрямую отсылает до трека Through the Fires of Hell с предыдущего альбома Firestar. У интервью он поделился. Я написал первое слово песни до того, как мне послушать. Ставили диагноз. Затем поэзия перетворилась у горкую реальность. Хотя и не так, как я себе уявлял. Мы прошли про это разом. Тому Through the Fires of Hell – это худшие верши, присвеченные моей жонце, а Back from the Fire – разважание про реальные подеи. Слухаем трек и рушим у глубини рок-философии.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали. Как пройтись от вокзала по самой прыгожей и элегантной улице Витебска у стылі сталинский ампир за аўтарским почерком до Кировского моста, які долго будаваўся. С вами Аляна Давыдова. Привітанне.
0: Геолокация.
1: Идем от моста по улице Замковой до будинка номер 2, жовто-белого, с колонами притягального, рассказывая наш гид, экскурсовод Витебского областного краязнаўчага музея Ксения Дружкова.
2: Колосовский театр не первый театр в нашем городе. У нас был театр революционной сатиры, а до этого у нас был при Костеле иезуитский детский театр в свое время. Но вот уникальнейший театр революционной сатиры, который базировался на площадке в здании Рекорда, потом Спартака, теперь Дома кино, он, кстати, стал базой театра Владимира Владимировича Маяковского в Москве. Ну, а наш театр родился из МХАТовской школы-студии в 20-х годах. В 26-м году весь курс, который был набран как национальная студия. Самые талантливые мальчики и девочки Беларуси были собраны при школе-студии МХАТ в национальную студию.
1: И сирот тех, кто приехал в Витебск, была Стефания Станюта. Она стала подмурком театра. На им ён будавался, вучился майстерству.
2: Наш театр, национально-академический театр Якуба Колоса, переехал сюда, в это здание, в начале 60-х годов. До этого они, когда после войны вернулись из эвакуации, где они только не давали свои спектакли. И даже в клубе металлистов. Это «Правый берег». Это место бывшего еврейского гетто. А в клубе металлистов во время фашистской оккупации была конюшня. Территория гетто, конюшня. И вот это до войны клуб металлистов. А вот после войны в этом здании давали свои спектакли, репетировали колосовцы.
1: Дарэчы, з будынкам цяперашняга Коласаўскага тэатра звязана цікавая гісторыя. Пра яго ўзвядзенне ў 1960-х інфармацыя з правераных крыніц.
2: Насколько я знаю, от Геральда Болеславича Асвятінскага. Геральд Болеславич Асвятінскі доўгія годы быў дырэктарам драматычнага тэатра Якуба Коласа. І он расказаў мне такую історію. 61-й. Архитектор рижанин. И он не учел, возможно, не знал особенности нашей витебской земли. Очень близко в Витебске, несмотря на возвышенности, а рельеф нашего города уникален, несмотря на возвышенности, у нас очень близко грунтовые воды подходят к поверхности земли. И он это не учел.
1: И калі прымалі объекты, открывали театр, прозвось гэтыя нюансы, провалилася подлога у гардеробе. Довялося перараблять, таму і дата ўзвядзення театра не одна, а помеж 1961-62 годами. Але ці гэта зараз галоўнае, калі Коласаўскі театр жыве, радуе пастаноўкамі жыхароў і гасцей горада і вельмі прыцягвае, што знешнасцю, што ўнутраным светам. Пакуль усё, пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-буги до утра. Я люблю буги.